0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі! Ми скоро Яся!
0: Свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось-свось- Ay, sois.

0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі! Ми скоро Яся!
0: Свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас.
1: Ася май мерці.
0: Свас-свас-свас-свас-свас-свас. Ай, свас-свас-свас-свас.